0: violon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Car...

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: J-Lo, я душа, но

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Внимание! БелАЗы в городе. Фирменный магазин «БелАЗ-шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». БелАЗ, который поместится у вас дома.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-10-57.

0: дню рождения! Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Алиса, включи душевное радио.
3: Включаю душевное радио.

Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Президент накануне принял верительные грамоты послов 9 государств: Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Кореи, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Александр Лукашенко отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительная и, главное, заслуженно растет. Президент убежден, общность взглядов будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. А состояние белорусско-американских отношений глава государства обсудил с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Как отметил белорусский лидер, складывающаяся обстановка в отношениях двух стран, особенно динамика и перспективы, неплохие. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Как сообщает Белта, в городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Это примерно 5834 рубля. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Это 7955 рублей 55 копеек. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума или 10607 рублей 40 копеек выделяется при организации безработным своего дела, связанного с внедрением результатов научных исследований и разработок. В Минске чествовали спасателей МЧС, тушивших сильный пожар на улице Ленина. Напомню, возгорание вспыхнуло в историческом здании в центре Минска в конце июня. Огонь охватил кровлю и чердачные помещения шестиэтажного жилого дома. Для ликвидации возгорания привлекли 53 сотрудника МЧС. Ученые рассказали, что могло стать причиной гибели динозавров на планете. Падение на Землю астероида 66 миллионов лет назад. Небесное тело, диаметр которого составлял от 10 до 15 километров, упал в районе современного Мексиканского залива в конце мелового периода. После удара облако пыли горных пород было выброшено на десятки тысяч километров в космос и в итоге распространилось высоко над планетой. Пылевое облако удерживало тепло, что перегрело верхние слои атмосферы, вызвало масштабные лесные пожары и оказало огромное влияние на любые формы жизни. Именно это убило динозавров и остальных животных. Температура в то время в 17 раз превышала смертельную для человека. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, в Минске 22-24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель Рук Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: В спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте спортмастер.com. Мастер-бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Опять за продуктами?
3: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: взаимовыгодных связей со странами региона. Белорусский лидер приветствовал рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси Бразилия – важнейший торгово-экономический партнер в Западном полушарии. Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду, обувь, рюкзаки, канцелярию. В Минске школьные базары будут организованы в 4 столичных универмагах, а также в торговом центре «Первый национальный гандлёвый дом». Покупателям обещают акции и предоставят скидки. К новому учебному году предприятия «Беллекпрома» изготовили около 300 тысяч изделий. Ассортимент обновили на 60%. В целом на полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, улицах Притыцкого, Орловской, Радиальной, Кабушкина, Маяковского, Долгиновском тракте и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В хозяйстве президента Беларуси пополнение, как пишет телеграм-канал «Пул Первого», на ферме номер один отелилась корова герефордской породы. Родилась тёлочка, назвали княгиня. Напомню, племенную буренку передали главе государства в марте. Тогда Александр Лукашенко посещал госпремпредприятие в Дрибинском районе Могилевской области, которое специализируется на разведении коров герефордской породы. Президент пообещал, если родится бычок, его вернут на предприятие, а если тёлочка, останется у него на ферме. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 27 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый ветер в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, в Минске 22-24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Пиши свое.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь.

Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Послы 9 государств начинают свою миссию в нашей стране. Накануне они вручили верительные грамоты президенту, среди них посол Монголии. Как отметил Александр Лукашенко, в Азии бьется сердце современного мира, и Беларусь рада партнерству со странами этого региона. Наша страна искренне причисляет Монголию к числу друзей. Большое значение, по словам президента, Беларусь придает укреплению контактов на высшем уровне. В стране также рассчитывают, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. В Беларуси будут в разы быстрее разрабатывать лекарства. Об этом рассказал руководитель Национальной академии наук Владимир Караник. И все потому, что ученые в этом процессе используют нейросети. Супермозг круглосуточно перебирает молекулы и находит уязвимости в вирусах. Так, с 20 лет разработка может сократиться до нескольких месяцев. Ограничения на посещение лесов действуют в 32 районах Беларуси. По данным интерактивной карты Минлесхоза, в столичном регионе ограничения ввели в 7 районах. Желтым отмечены Вилейский, Дзержинский, Логойский, Минский, Мядельский, Пуховичский и Солигорский районы. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». Как сообщает Билд, началась процедура его объявления в международный розыск. Отмечается, что в нарушении российского законодательства администрации мессенджера не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, осуществления кибермошеннической деятельности. Напомню, аудитория Telegram по всему миру превысила 1 миллиард активных пользователей в месяц. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки «Бай». Заходи на сайт или в приложении, заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 27 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске, Гомелеве, Могилеве 21-23 тепла, в Минске 22-24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: маме. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
1: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
0: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Светофор.
4: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Алиса, включи душевное радио.
7: Включаю душевное радио.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Классика хитов.

области. Прибывшие граждане Узбекистана обеспечены не только работой, но и доступом к сфере медицины. С узбекской стороны нет претензий по приему, который был оказан в Беларуси. При подготовке следующего перечня требующихся работников акцент сделают на наиболее востребованных специальностях. Речь о сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Белорусские аграрии собрали уже 3 миллиона тонн зерна. Как сообщили Белта в Минсельхозпроде, цифра уже на миллион тонн больше, чем год назад. В лидерах по намолоту Брестская область 857 тысяч тонн, убрано 35% общей площади зерновых. Министерство антимонопольного регулирования и торговли пришло с проверкой в одной из популярных сетей магазинов низких цен. Как уточнили ведомстве, поводом стали обращения граждан, в том числе в интернете. Во всех объектах, куда дошла проверка, нашли нарушения. Чаще всего это несоблюдение перечня обязательных товаров. Кое-где не было ценников. Кроме того, до покупателей не доводили необходимую информацию, в том числе о фасованных в магазине товарах. Нашли просрочку. На некоторых позициях не было нужной маркировки со сроками годности. По результатам проверки выданы рекомендации об устранении нарушений и предписание о запрете продажи продукции. Юридическое лицо привлекут к административной ответственности. Португальский нападающий Криштиану Роналду снимется в сериале о британском футболе и выступит в качестве исполнительного продюсера. Сериал будет выполнен в драматическом жанре с комедийными элементами. В центре сюжета вымышленный футбольный агент по имени Стэнли Далтон, которого сыграет Дэмиан Льюис. Вместе с Роналду в кадре также появится бывший нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри. Съемки уже начались. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro, мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23 тепла. В Минске без осадков и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного радио.
5: С вами «Диско-мафия» и Сеймон здесь и сейчас.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Емол. Это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент накануне принял верительные грамоты послов 9 государств, в том числе Саудовской Аравии. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нашей страны авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером, особенно в области сельского хозяйства и

0: Собрать себе голубику можно будет под Минском 3 августа. На самосбор ягоды приглашает Институт плодоводства в агрогородке Самохваловичи. Желающих запастись ягоды ждут с 9 утра до 3 часов дня в отделе ягодных культур. За каждый килограмм собранных в свою тару ягод нужно будет заплатить 12 рублей. Предварительная запись на сбор не нужна. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль, событие, которое объединяет поколения, любимыми мелодиями пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23 тепла. В Минске без осадков и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение.

0: Новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Доброго дня!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, дождались, целые сутки ждали. Вот он я, меня зовут Дмитрий Кустов. «Душевное радио» тоже. Здесь ближайшие 3 часа проведем вместе. Море музыки у нас впереди. Интересных новостей тоже вам подобрал. Ну и еще будет интерактив один. Интересный все ближайшее время. Что за интерактив такой, расскажу подробнее чуть-чуть попозже. Но мы с вами пообщаемся в эфире. Порекомендую вам кино. Но на этот вечер, ну или на сегодняшний день, возможно, вы сегодня решили не идти на работу и уже можете посмотреть какой-нибудь фильм все в ближайшее время. Ну и еще отдам подарок. Все это очень-очень скоро. Ну а пока давайте слушать хорошую музыку. Ну и не забывать о том, что сегодня уже среда. Говорят, это маленькая пятница. Вот, кстати, можете рассказать нам, как проходит эта самая среда, кто рядом, ну или кого бы вы хотели видеть рядом. Может быть, привет, есть поздравления, какие-то поводы. Заходите в наш чат в Телеграме, туда все пишите, я обязательно с удовольствием озвучу. Ну, еще в ближайшее время расскажу, какие из полезных продуктов на самом деле вредные. Все это очень скоро.
2: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
3: Светафор. Кто умён и кто хитёр, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Как проходит ваша неделя? Я уверен, с каждым днем все лучше и лучше. Почему? Да потому что с каждым днем мы все ближе к любимой, долгожданной, такой яркой всегда и любимой пятнице. Но мне кажется, даже погода за окном вспоминает о том, что выходные все ближе и как-то, знаете, все теплее становится и солнце все больше. Да, среда. Сегодня многие именно в этот день начинают задумываться о том, что было бы неплохо начинать правильно питаться, потому что неправильно мы будем делать в выходные. Там уже и сладкого накупим, и тортов, и чего угодно. Но вот в среду хочется, знаете, лишний раз зайти в какой-нибудь отдел фитнес-питания, ну или что-то в этом духе. Так вот, диетологи рассказали, какие из так называемых полезных продуктов самые-самые вредные. Так вот, на первом месте оказывается обезжиренные продукты. Несмотря на свою популярность, в большинстве случаев они могут даже нанести организму вред. Почему? Все потому, что лишая продукт жирности, производитель лишает его и тех питательных веществ, которые нужны нашему телу. Ну вот, например, молочные продукты. Без жиров из них невозможно усвоить кальций. А это значит, сколько бы творога мы ни съели, кости и зубы будут продолжать находиться в дефиците полезных минералов. Соки. Ну вот кто бы мог подумать, ну вот каждый раз идешь, думаешь, ну вот сейчас куплю яблочный без сахара, ну вкусный, с кислинкой такой, ну вот нет. Во-первых, нужно четко разграничивать пакетированные и свежевыжатые. Так вот, пакетированные имеют большое количество рафинированного сахара и воды, но от фруктов зачастую остается лишь запах, ни о каких витаминах и речи идти не может. Ну а что касается свежевыжатых, вот говорят диетологи, то их бездумное употребление способно даже нанести вред. Почему? Потому что сок — это высокая концентрация, пусть и натуральных, но все же сахаров. Когда мы употребляем сок на голодный, особенно желудок, происходит резкий выброс инсулина в кровь. Так вот, при регулярном повторении такой процедуры это все может привести к очень серьезным заболеваниям. Ну и на последнем месте из таких, знаете, полезных продуктов, которые могут быть вредны, диетологи отмечают фитнес-меню. Да, вот часто в магазинах есть такие стенды, вот стоят отдельно фитнес-питание. Так вот, там протеиновые батончики, готовые хлопья для завтрака, фитнес-печенье. Все это может содержать большое количество сахара, транжиров и усилителей вкуса. Ну и надпись «без сахара» тоже не должна вводить вас в заблуждение. Самый правильный совет в сезон. Едьте на рынок, берите большие пакеты или целые тележки, закупайтесь, я говорю, голубика, черешня, абрикосы, все что угодно. Вам удачного дня.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, но это был Captain Jack. Get up, вставай, просыпайся. Ну, пора бы уже, на самом деле, пора, пол первого. Хотя кому-то, я думаю, будет актуальным пожелание доброго утра. Ну, это если вам повезло, сегодня никуда не надо. Ну, а всем остальным доброго рабочего дня. Кстати, расскажите, как он проходит. Может быть, и привет найдется, может быть, какое-то поздравление. Может, чем-то хотите поделиться. Все это можно и нужно делать в нашем чате. В Телеграме, заходите, вступайте. Очень активные там ребята. Вот, кстати, можете посмотреть, что, какую красоту, такую лесную, такую летнюю добавила Людмила 5 минут назад. Слушайте, Людмила, я прямо аж запах вот почувствовал. Навели вы меня на мысль, а точнее на воспоминания. Как-то я помню, только начинал ходить по грибам. Давно-давно это было, подростком был. Жили с родителями на даче. Я с утра пошел с другом, набрал целую корзинку, принес родителям через несколько часов. Говорю: мам, пап, ну вот угощайтесь, давайте сегодня пожарим эти грибы. Мама так улыбнулась хитро, отец сделал что-то вроде: а? Ну вот как-то так это было. Вечером легли спать, с утра проснулся, ни грибов, ни корзинки. Что-то как-то обидно стало. Я говорю: а что с грибами? Мама говорит: да вот с отцом съели тут вечером, ночью, ну вот голодными были. Я, честно говоря, поверил, ну думаю, ну мало ли. Спустя годы я только понял, какая судьба была у этих грибов. И вообще, что нужно очень осторожно есть грибы от человека, который их собирает впервые в жизни. Ну вот по фото Людмилы видно, что специалист со стажем, это точно. Людмила, вам большой привет. Кстати, тоже можете привет кому-нибудь отправить. Все в нашем чате в Телеграме. Вам удачного дня желаем.
2: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мне кажется, вот под такие песни и нужно проводить эту среду, да и всю эту летнюю неделю. Мне кажется, ближе к среде уже начинает, по крайней мере, накапливаться усталость от трудовой недели. Хочется танцевать. Ну, танцуйте на здоровье, еще и подпевайте. Музыки у нас много. Еще в следующем часе немножко поиграем, будет интерактив, да, порекомендую вам кино на этот вечер. Вы скажете, ну какой вечер, еще так далеко, поверьте, время летит просто незаметно. Особенно приятно, да, когда это происходит в какой-то рабочий день. Ну вот в следующем часе пообщаемся, еще и подарок участнику отдам, а именно купон на кофе и френч-дог на АЗС Лукойл всего за 1 копейку. Все это будет очень-очень скоро. Еще расскажу про одного японца, который 7 лет слушал, а точнее играл на 49 гитарах, еще мандолине, причем с усилком, терроризировал 7 лет соседей. Что с ним произошло? Ну вот, кстати, нужно бы убрать детей от радиоприемников. Шучу. Конечно, ничего сильно страшного, но все по делу. Все расскажу очень-очень скоро, но примерно через 7 минут здесь Сергей Сенькевич и новости. Дождитесь. Вам отличного дня.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси. К новому учебному году на таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников: одежду, обувь, рюкзаки, канцелярию. В Минске школьные базары будут организованы в 4 столичных универмагах, а также в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». Покупателям обещают акции и предоставят скидки. К новому учебному году предприятия «Беллегпрома» изготовили около 300 тысяч изделий. Ассортимент обновили на 60%. В целом на полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Как сообщает Белта, в городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Это примерно 5834 рубля. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Это 7955 рублей 55 копеек. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума или 10 670 рублей 40 копеек выделяется при организации безработным своего дела, связанного с внедрением результатов научных исследований и разработок. Подразделения МЧС работают на территории

0: в итоге распространилось высоко над планетой. Пылевое облако удерживало тепло, что перегрело верхние слои атмосферы, вызвало масштабные лесные пожары и оказало огромное влияние на любые формы жизни. Именно это убило динозавров и остальных животных. Температура в то время в 17 раз превышала смертельную для человека. К новостям компании «Она не влазит в лифт». Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в «Экспресс-пицца» со скидкой на сливки «Бай». Хватит всем. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 27 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, тепла, в Минске без осадков и 22-24 с плюсом. Это были главные новости. К этому часу в студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы знаете, добирался сегодня на работу, даже немножко прогулялся и заметил одну интересную вещь. Было пасмурно с утра, и люди такие шли, знаете, грустные, понурые, как-то укутанные. И вот стоило солнцу вылезти буквально на секунду, на две, ну вот так с утра сегодня и происходило, сразу на лицах появлялась легкая такая, знаете, почти незаметная улыбка, и как-то настроение сразу улучшалось. Вот мне кажется, классик все-таки был прав, да, по поводу луча солнца и души человека. Я очень надеюсь, что сегодня вы, ну, если там сильно не смеетесь, то, по крайней мере, улыбаетесь. Ваше настроение в норме. Вы слушаете душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие пару часов мы проведем вместе. Грустить точно не будем. Очень классная музыка у нас заряжена. Ну и еще интерактив. Дам вам кинорекомендации на сегодняшний день или на вечер. Просто очень люблю кинематограф и хочется поделиться каким-то классным фильмом именно с вами. Поэтому, если хотите поучаствовать, прямо сейчас в наш чат в Телеграме отправьте свое имя. Можно через запятую «жанр кино», которая вам нравится, ну или которая хотели бы посмотреть именно сегодня вечером, например, Дмитрий, триллер, ну и через запятую еще номер телефона, чтобы я знал, куда дозваниваться. Мы с вами пообщаемся в прямом эфире, получите не только личную кинорекомендацию, но и еще купон на кофе плюс френч-дог на АЗС Лукойл всего за одну копейку. Поэтому имя, жанр кино, которое нравится или хочется посмотреть, ну и номер телефона, если не указан в профиле. Дальше музыка, ну и через минут 5-7 расскажу вам про японца, который 7 лет терроризировал своих соседей. У него 49 гитар нашли, представляете, еще усилок. Вот бывают же люди.
2: Реклама. Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Да, у всех по-разному проходит этот день. А вот в японском городе Киото буквально на днях полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта. Знаете за что? За то, что он в течение 7 лет играл на десятках гитар и включал радио настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии. Продолжалось это с 2019 года. Кстати, практически круглосуточно он терроризировал соседей шумом. Мужчина, кстати, оставлял радио у открытого окна включенным, если уходил из дома, или с раннего утра до позднего вечера играл на электрогитаре через усилитель. Как-то они даже подсчитали, уровень шума достигал 90 дБ, что сравнимо с грохотом движущегося поезда метро. В результате три соседа в возрасте от 60 до 80 лет получили диагнозы депрессии и бессонница. Но у 49-летней женщины даже развился постоянный, то есть хронический звон в ушах. Ну, кстати, обыск был у этого японца. Нашли у него 49 электрогитар в дома, представляете? 19 усилителей, 5 радиоприемников и еще и мандолину. Я не знаю зачем, но, видимо, для разнообразия. Вы знаете, мне кажется, не то радио он слушал. Вот если бы это было душевное, он бы мог слушать еще 7 раз по 7, это точно. Вам желаем удачного дня, вы слушаете душевное радио. Кстати, у нас есть чат в Телеграме, вот туда можете заглянуть прямо сейчас, оставить привет, повод или просто чем-то приятным, хорошим поделиться. Ну и заодно написать жанр кино, которое вам нравится. Ну и желательно свой телефон, я вам позвоню. Пообщаемся в прямом эфире, дам персональную кинорекомендацию, ну и еще подарок получите. Вам хорошего дня.
2: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
3: Привет,

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня среда. Ну, кстати, такой небольшой уже праздник, потому что полдня осталось поработать. Еще четверг, ну и там наша с вами любимая долгожданная пятница. Но пятница — это уже не небольшой, это прям грандиозный праздник. Так что с наступающей пятницей. Ну так, немножко заранее, но давайте помечтаем. Я вас поздравляю. Кстати, загляните в наш чат в Телеграме. Там можно оставить привет, поздравления. Ну или просто... поделиться хорошим настроением. Ну и еще, там можно написать свое имя, жанр фильма, который вам нравится, например, триллер или комедия, или семейная какая-то драма. Ну и номер телефона там же оставьте, я вам позвоню в прямом эфире, немножко пообщаемся, дам персональную кинорекомендацию, ну и еще очень приятный подарок. Поэтому чат в Телеграме, давайте поактивнее, пожалуйста. Ну и, кстати, пробежался я... посмотрел, какие праздники сегодня отмечаются. Сегодня у нас 29 июля, Международный день губной помады. Ну, мне кажется, этот праздник наши милые дамы отмечают каждый день, да? Так что ничего нового. День поворачивания налево. Еще сегодня, ну тут осторожнее, если у вас вторая половинка. Международный день тигра, еще день персика. Ну и самый, наверное, важный праздник на сегодня – это день заботы о любимых людях. У всех у нас есть любимые люди. Жены, мужья, детки, мамы, папы. Вы знаете, забота – это ведь не всегда вот что-то грандиозное. Не всегда что-то колоссальное. Иногда достаточно улыбнуться. Тоже забота. Хотя вот моя жена бы не согласилась с этим, я думаю. Улыбался ей, улыбался. Она говорит, ну когда уже куда-то меня сводишь? Что мне твои улыбки?
2: Ему это не только кофемолотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Очень хочется пожелать вам хорошего дня, ну, раз хочется, так и желаю, ну, и приятного аппетита. Да, обеденное время у кого-то заканчивается, у кого-то еще продолжается. Но, кстати, вот, как говорят медики и диетологи, самый-то важный прием пищи – это, конечно же, завтрак. Вот хочется надеяться, что у вас он сегодня был вкусным, полезным, может быть, не идеальным, но знаете, что может сделать завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну вот пока вы бежите в эти магазины, ну или решили запланировать поход туда уже после работ, послушаем новости от Сергея Сенкевича уже примерно через 8 минут. Дождитесь, ну а в следующем часе расскажу вам про леопарда. Да, ну не просто про леопарда. В одном индийском городе напал он на продавца. Почему он это сделал и что случилось с продавцом, все в ближайшее время. Ну еще, кстати, расскажите, какие фильмы обычно смотрите, какие жанры вам нравятся. Например, детективы или комедии, или триллеры, может, ужастики любите. Я вам дам персональную кинорекомендацию. Пишите жанр фильма и свое имя, желательно номер телефона, в наш чат в Телеграме. Пообщаемся уже в следующем часе.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Послы 9 государств начали свою миссию в нашей стране. Накануне они вручили верительные грамоты президенту. Среди них послы Мьянмы и Республики Корея. Александр Лукашенко отметил значительные усилия, приложенные в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и торгово-экономической областях. В работе конкретные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. Что касается отношений с Кореей, глава государства отметил их здоровый прагматизм. Беларусь будет приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь в экономической, технологической и инвестиционной сферах. Где в Минске самый дорогой квадрат и в каком районе чаще покупают жилье, рассказали Белта в Госкомитете по имуществу. По данным специалистов, спрос есть, а предложений не так много. Количество сделок сократилось на 17%, примерно на 1200 меньше, чем год назад. Средняя цена квадрата на вторичном рынке выросла на 27%. В однокомнатных — $2370, в двухкомнатных — $2120 за квадрат, в трехкомнатных — $1970. Больше всего сделок заключено в Октябрьском районе столицы. Более 2750 наименований школьной одежды на белорусском рынке признаны некачественными. Об этом рассказала председатель Госстандарта Елена Моргунова. В первую очередь выявляются несоответствия показателям безопасности и качества. Елена Моргунова отметила, что именно необходимость выделить надежных поставщиков привела к созданию специального реестра изготовителей школьной одежды. Новый онлайн-ресурс будет содержать информацию о компаниях, чья продукция соответствует требованиям национальных стандартов. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года. Экс-наставник французов Дидье Дешам уйдет в отставку. Сборную Франции он возглавлял на протяжении 14 лет. За это время вместе с трехцветными он стал чемпионом мира в 2018, серебряным призером чемпионата мира 2022 года и чемпионата Европы в 2016. Добавлю, Зидан до 2021 года возглавлял Реал Мадрид. С командой он трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, а также по два раза побеждал в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Все, половина трудовой недели официально помахала нам на прощание рукой. Я всегда говорю, что вторая половина будет еще лучше. Почему, спросите вы? Да, потому что во второй половине мы с каждым часом, с каждым днем становимся все ближе к долгожданному пятничному вечеру. Кстати, если вас эта новость не радует, никак, даже не улыбает, видимо, на этих выходных вам придется поработать. Вам лучи поддержки максимальные. Ну а остальным легкого дня в компании с душевным радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайший час проведем вместе. У нас тут много летней музыки заряжено. Ну и еще через несколько минут расскажу вам интересную новость про одного леопарда, который вот шел, решил все-таки на одного продавца в Индии напасть. Вот только на одного. Столько людей прошел, но вот этот продавец ему почему-то не понравился. Почему именно, узнаем уже в ближайшее время. Интересная новость. Ну а пока доброго и хорошего дня. Улыбнитесь.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: У всех по-разному проходит этот день. Кто-то на работе, кто-то отдыхает, у кого-то поздний-поздний обед. Но вот на днях тут житель Индии отбивался от леопарда. Вот это я понимаю день интересный, да? Причем отбился с минимальными травмами. Хищник пришел в магазин и тут же набросился на мужчину, которому пришлось вступить с животным в отчаянную схватку. Ну, дал, кстати, леопарду отпор, закрыл его внутри, ну и убежал. Некоторое время зверь развлекался тем, что бродил между стеллажами, ронял товары на пол, но приехавшие преследователи положили этому конец. Леопарда вывезли в лесистую местность. Все нормально закончилось. Кстати, что самое интересное в этой новости, прежде чем леопард добрался до этого магазина, он прошелся по оживленному рынку и сильно напугал всех, кто там находился. Вот мне самое интересное, что он же шел, долго шел, много людей видел, но напал именно на этого продавца в магазине. Мне кажется, это какие-то личные счеты. Когда-то мясо несвежее он ему дал, наверное, или обсчитал. Я надеюсь, что ваш день тоже проходит интересно, ну не настолько, ну просто интересно вам шикарной среды. Дальше у нас по плану музыка, ну и еще напомню, что продолжается у нас общение в нашем чате, в Телеграме, можете заглянуть туда, очень там интересно, передать привет, поздравить кого-нибудь, ну и написать жанр кино, который вам по душе. Вот нравится триллер, ну напишите триллер, нравится комедия, хочется посмеяться сегодня вечером, напишите комедию. Я с вами свяжусь, пообщаемся в прямом эфире, дам личную кинорекомендацию, ну и еще очень ценный, очень приятный подарок.
2: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: Реклама.
0: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Как и обещал, прямо сейчас дам персональную кинорекомендацию кому-то из вас. Ну как кому-то? Елена у нас на связи. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как приятно, что...
2: всем, кто слушает.
1: Как приятно, Елена, что вы нас дождались. Долго вы ждали, да? Как ваши дела, расскажите.
2: Ну, все в порядке. Отдыхаю, слушаю «Душевное радио» с большим удовольствием.
1: Мы с вами за эфиром немножко пообщались. Вы сейчас в отпуске, да? Не ходите на работу.
2: Да.
1: А чем
2: да,
1: вы занимаетесь в отпуске? Вот скажите.
2: Ну, в отпуске я побывала в санатории, и поэтому с большим удовольствием там поплавала, почитала. Ну, кое-что посмотрела, в принципе, отдохнула.
1: Елена,
2: чего желаю всем остальным тоже.
1: Елена, скажите, вы за эфиром поделились секретом, что вам нравится плавать, да?
2: Да.
1: Сколько за раз вы можете проплыть, скажите?
2: Ну, за раз я не могу сказать, но вот когда я была в санатории, я плавала, наверное, по 4 километра.
1: Ничего себе, 4 километра?
2: Нет, ну, это суммарно.
1: А.
2: То есть 3 захода по там, километру с чем-то. Не сразу.
1: Суммарно имеется в виду, Елена, в день, да? То есть
2: в
1: вот...
2: день,
1: да. Слушайте,
2: день.
1: Но это все равно ничего себе.
2: Это от этого получаешь огромное удовольствие.
1: Елена, ну давайте ближе к делу. Сегодня даю вам персональную кинорекомендацию. Вкратце расскажите, почему вы написали детективы? Вот чем вам нравятся детективы? Вот такой жанр, скажите.
2: Ну, жанр этот, в общем, нравится в первую очередь потому, что пытаешься сама догадаться, кто же отрицательный герой.
1: Но чаще всего догадываетесь или нет?
2: Ну, чаще всего да.
1: Чаще всего да. Вы специалист, но, да.
2: Ну, не всегда, конечно. Хвалиться не стоит, но чаще всего да. Поэтому и читаешь, и смотришь, и поэтому уже, наверное, логика какая-то настроена на то, чтобы найти вот этого героя. И пытаешься, и находишь.
1: Елена, я вам сегодня тогда порекомендую один очень классный фильм, который понравился лично мне. Он называется «Анатомия падения». Это французский детектив 2023 года. Кстати, этот фильм получил золотую пальмовую ветвь в Каннах. Ну, начинается все как обычно. Там загадочная смерть, он выпал мужчина из окна собственного дома, но постепенно фильм превращается в настоящее расследование, где у каждого есть свои версия, свои секреты и очень убедительные аргументы. Ну и предупреждаю вас, Елена, после этого фильма будете мысленно вести собственное расследование, всех подозревать, даже соседей. Посмотрите сегодня обязательно этот фильм. Еще раз напомню, он называется «Анатомия падения» 2023 года. Елена, вы не только сегодня персональную кинорекомендацию получаете, но еще купон на кофе и френч-дог на АЗС «Лукойл». Всего за 1 копейку. Обязательно скачайте их приложение. Приложение «Лукойл». На вашу карту лояльности будет начислено 2 купона на кофе, естественно, ну и на френч-дог с говяжьей сосиской за 1 копейку. Елена, вы рады?
2: Рада.
1: Ой, спасибо. А мы как рады, что мы с вами пообщались. Вам желаем хорошего дня. Ваш телефон...
2: Хорошего дня и всем.
1: Спасибо большое. Ваш телефон передам специально обученным людям. Они с вами свяжутся, расскажут, где вы сможете забрать вот такой вот ценный, замечательный подарок. Ну и «Анатомия падения», французский детектив 2023 года. Очень рекомендую посмотреть.
0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры «Оракул в Билбет». Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: «Душевное радио». Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Эх, мальчик хочет в Тамбов, но я не знаю, куда хотите вы. Наверное, уже домой немножко подустали, да, среда продолжается. Но еще чуть-чуть нужно поработать, и уже скоро. Обещаю вам, скоро наступит вечер. Придете домой, в любимые тапочки нырнете, любимого мужа или жену обнимете и проведете этот вечер. Желательно тоже с душевным радио. Но меня там уже не будет. Я приду завтра в 12. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я желаю вам хорошего дня. Услышимся уже совсем скоро.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент накануне принял верительные грамоты послов 9 государств, в том числе Ливии и Руанды. Как сообщает Билд, говоря о сотрудничестве с Ливией, Александр Лукашенко обозначил готовность поставлять в эту страну сельскохозяйственную технику и медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавать технологии, обучать в Беларуси ливийских специалистов. Также Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Среди приоритетных областей президент назвал промышленность и сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Глава государства предложил формировать условия для роста взаимной торговли и создать для этого совместную комиссию по сотрудничеству. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Около 1300 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз. Самый загруженный маршрут для фур проходит через польский пункт пропуска Кукурыки. Всего 3% грузового транспорта за сутки оформили сотрудники литовского погранперехода Медининкай. Здесь въезда ожидают 120 фур и 50 легковых авто. На въезд в Польшу фиксируется больше 100 легковушек. Очередей из автобусов нет. Шестеро пострадавших в ДТП в Осиповичском районе выписаны из главного военного клинического медцентра. Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. До конца недели госпиталь может покинуть еще один военнослужащий-контрактник. Остальные продолжат лечение и восстановление в стенах главного военного госпиталя. Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Все пострадавшие получат страховые выплаты. Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям под своей эгидой. В заявлении федерации говорится, что белорусские и российские спортсмены вновь смогут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, а также выступать в командных турнирах. Таким образом, представители Беларуси и России примут участие уже в ближайшем чемпионате мира. Новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Емол, это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: то хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Завтра по всей стране пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. К юристам Федерации профсоюзов присоединятся и сотрудники прокуратуры. Граждане могут обращаться с вопросами по трудовому законодательству. Адреса и время приемов можно найти в сети. За 10 лет со дня вступления в силу закона об альтернативной службе в Беларуси ее прошли 345 молодых людей, больше всего из Гродненской области – 85 человек. Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты, альтернативщиком не становится просто по желанию. Для этого нужны глубокие религиозные убеждения, не позволяющие держать оружие или его изготавливать. Это определяет призывная комиссия. Трудятся такие призывники прежде всего на объектах здравоохранения. Также задействованы пансионаты, территориальные центры социального обслуживания населения, объекты жилищно-коммунального и лесного хозяйства. В Ростове-на-Дону стартовал ежегодный автопробег «Дороги славы. Наша история», который пройдет по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Маршрут акции пролегает через Рязань, Смоленск, Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Лиду и Витебск. Финальной точкой автопробега станет Москва. Участники посетят памятные места и мемориальные комплексы, возложат цветы к местам воинской славы, встретятся с ветеранами и молодежью. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про», «Спорт», «Концерт» и «Театр», «Цирк», фестивале. Твой билет на Тикет.Про. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливках. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа «Билеты» на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Года на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла, в Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества до 2031 года. В Бресте прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Как сообщает Белта, обсуждались промышленная кооперация, взаимодействие в различных сферах экономики и социальной сферы. В Беларусь приехала большая делегация из Таджикистана, в которую вошли представители министерств и ведомств, а также деловых кругов. В Бресте состоялась контактно-кооперационная биржа, где встретились бизнесмены двух стран. Белорусские предприятия подписали с партнерами контракты примерно на 26 миллионов долларов. Тарифы на ремонт по обязательной страховке обновили в Беларуси с июля. При расчете выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств страховщики опираются на новую стоимость нормы часа работ по восстановлению транспорта. Для легковых и грузовых машин, автобусов до 3,5 тонн, прицепов к ним, а также квадроциклов, мотоциклов и мопедов стоимость выросла почти на 15%. В столице и Минском районе норма час оценен в 65 рублей 78 копеек. В областях действует региональная разбивка по возрасту авто. Столичная средняя школа номер 81 имени Альшевского откроется после капремонта 1 сентября. За рекордные 11 месяцев строители провели масштабное обновление объекта и прилегающей территории. Педагоги говорят, от прежнего здания остались только стены. Школа рассчитана на 960 учеников. В Восточном Китае администрация города Нанкин выдала дворникам жилеты-кондиционеры. Они предназначены для поддержания комфортной температуры тела в жару. В одежду встроены два вентилятора. Они работают от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Года на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла, в Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением закон конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1
8: 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Музыка в дорогу. В этот час на душевном радио заправляет компания «Лукойл».

0: Газой.
1: Вперед!
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, сколько улиц, домов, переулков еще. Пролетаю.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

EMO. Это не только капсулы для посудомоечных машин Finish 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич и добрый вечер. Проекты прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и бюджета на следующий год рассмотрели на Президиуме Совета Министров. Нацбанк предлагает правительству установить цель по инфляции в 6%. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун. Минимальный уровень золотовалютных резервов страны в следующем году предлагается установить в размере 12 миллиардов 800 миллионов долларов с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Время работы касс Нацбанка в Минске, расположенных на Толстого 6, изменится с 3 августа. С понедельника по четверг они будут открыты с 9 утра до 15:30, а по пятницам с 9 до 14:30. В предпраздничные дни время обслуживания будет дополнительно сокращаться на час. Нацбанки пояснили, что такое решение обусловлено изменением времени установления Нацбанком учетных цен на драгметаллы, цен продажи и покупки в виде мерных слитков и слитковых монет. На главном столичном проспекте Независимости вместо высохших деревьев начали укладывать тротуарную плитку. Как пишут Минскновости, в Зеленстрое рассказали, что корневые системы произраставших в лунках деревьев вдоль проспекта Независимости находились в замкнутых пространствах и не выдерживали неблагоприятных факторов. Полив, подкормки и защита стволов не помогли сохранить насаждение. Но зеленые деревья вдоль проспекта будут. Их начнут высаживать в вазоны, что позволит сохранить в лучшем виде. По планам, первые вазоны, в которых будут расти липы, начнут устанавливать уже на этой неделе. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» — один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 27 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле плюс 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на Душевном радио.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение.

0: новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
2: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и бюджета на следующий год рассмотрели на Президиуме Совета Министров. Как передает Белт, премьер-министр Александр Турчин отметил, что прогнозные документы должны быть нацелены на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. Для правительства Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. За каждым действием должна стоять эффективность. Где в Минске самый дорогой квадрат и в каком районе чаще покупают жилье, рассказали Белта в Госкомитете по имуществу. По данным специалистов, спрос есть, а предложений не так много. Количество сделок сократилось на 17%, примерно на 1200 меньше, чем год назад. Средняя цена квадрата на вторичном рынке выросла на 27%. В однокомнатных – $2370, в двухкомнатных – $2120 за метр, в трехкомнатных – $1970. Больше всего сделок заключено в Октябрьском районе столицы. Более 2750 наименований школьной одежды на белорусском рынке признаны некачественными. Об этом рассказала председатель Госстандарта Елена Моргунова. В первую очередь выявляются несоответствия показателям безопасности и качества. Елена Моргунова отметила, что именно необходимость выделить надежных поставщиков привела к созданию специального реестра изготовителей школьной одежды. Новый онлайн-ресурс будет содержать информацию о компаниях, чья продукция соответствует требованиям национальных стандартов. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года. Экс-наставник французов Дидье Дешам уйдет в отставку. Сборную Франции он возглавлял на протяжении 14 лет. За это время вместе с трехцветными он стал чемпионом мира в 2018, серебряным призером чемпионата мира 2022 года и чемпионата Европы в 2016. Добавлю, Зидан до 2021 года возглавлял Реал Мадрид. С командой он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Дважды становился чемпионом Испании, а также по два раза побеждал в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-15, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле плюс 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем

0: до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Не волнуется раз. Детские игры для нас.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Белым огоньком мерцает.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Танцплощадка.

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят